энергии гениальны. Потрясают. Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответите, никому. И для чего так? Бескорыстно. Да нет. Вряд ли. Все в конечном счете имеет свой смысл. И смысл.